0: конечно, у нас хоть в Калининграде красиво, и море красивое, и природа, но все-таки у нас дома лучше. Вот, в общем-то, и все наши новости. Конечно, в санатории было хорошо. Мы съездили и в несколько городов. Конечно, в первую очередь Калининград посетили, потом Балтийск, Зеленоградск и Куршскую косу проехали до самого конца. Нам все очень понравилось. Все наши новости пока. Всего хорошего. Целуем папа и мама. Здравствуй, Юра. Сегодня у нас уже 7 октября. Мы вчера поздно вечером прилетели из Калининграда. Андрей нас с собой встретил, отвез до дома. Ну и поздравил маму с днем рождения. Мы остались, не остались, потому что поздно приехали уже, в час ночи почти. Утром мама сходила к врачу, у нее была запись заранее, ну и я тоже сходил к врачу. И поехали на дачу, накупили продуктов по дороге, потому что у нас уже было все пусто. Вот, конечно, у нас хоть в Калининграде красиво, и море красивое, и природа, но все-таки у нас дома лучше. Вот, в общем-то, и все наши новости. Конечно, в санатории было хорошо, мы съездили и в несколько городов, конечно, в первую очередь Калининград посетили, потом Балтийск, Зеленоградск и Куршскую косу проехали до самого конца. Нам все очень понравилось. Все наши новости пока. Всего хорошего. Целуем папа и мама.
1: This message is for my grandson, Brandon Spoon. Hey, honey. It's Nana. I just wanted to chime in and say hello, tell you I love you. Everybody is well here. Joanne's hanging in there. Janie and Ted, say hello. I love you, honey. You're doing great. Just keep going. And I will talk to you soon. Can't wait for our phone call. Love you, sweetheart.
2: Hi, Brother Bruce. Thanks for checking in. And hello, everybody. I've actually been quite busy. Last Sunday, we had our volunteers gathering and about 40-ish volunteers came. We all had to share one particular story on prison visitation that touches our heart. And I shared a very unforgettable conversation that I'd like to tell you now. I hope this will inspire you. I visited an African lady once. She was on her way back to her country after years of imprisonment. And I asked her, if you have a choice, would you want to go through this again? And she replied me, yes, I would. I asked her why. She said, you know, you see these four physical walls. These are only physical walls that I can get out of very soon. And you people think you have all the freedom outside, but actually you're chained by all these invisible things like money, wealth, power, fame, pride, jealousy, etc. And these have no EDD. You may carry them forever. But meanwhile, I let go of all of them while I'm in this prison. And now I am truly free. So I thought, wow, this is so deep. And I really went back home and reflected on what she said.